0: Ебанемуйся!
1: Ишра 104.5
2: FM.
1: Муадин.
2: Ишра 104.5 FM. Муадин. Иншираефен.
0: And now. Хуемуйся.